0: Есть мир три,
1: протяжка.
0: Нормально. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.